0: Благословен Бог наш, всегда ныне пресне во веки веков.
1: Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть попал, суши в ряды живот рвал. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть попал, суши в ряды живот рвал. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть попал, суши в ряды живот рвал. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, ты мил нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, ты мил нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, ты мил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посетись, немощи наши, мы Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь, и на небесе, святись, и перед царством, и будет твой хлеб, и небеси, и святи. Хлеб наш насущно даже нам не оставь, но долги наши, и жима стреляет тоже нам нашим. И не веди нас, и искушение, но избави нас от лука, Бога.
0: Яко Твое есть царство и сия, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всех ватных, мы имеющих в молитве плоти грешных нас, помилуй нас, слава Отцу и Сына и Святаго Духа, Господи, помилуй нас, хотя бы упала, не врагуясь, не замужу, но не беззаконие наше, но прежде ныне, как был твой конзвоен, враг наш, ты бы себе Бог наш, мы вели твои, сидел угодно, и мы тебя призываем, и мы не присно, веки веков. Аминь. Милосердный Бог, признан благословен Богородицы, надеюсь, что тебя не погибну, что призывает с тобой в мир, ты присутствие народных христианских, да, причастным образом мы поклоняемся Боге, просящим прощения, прежде наши Христе Божие, воля Бога, воля Сына, плоть, и зритим от крест, да избавишь, лишь создал из всех работы вражи. Я уже благодарствую, приемте радости, исполните вся спасти наш пришел и спасти мир. Милосердие существо, что милость исподобит нас Богородица, близи нас для всех решивших, и вея Христа силу твою. Хотя бы уповающая радость его приемте, я бы иногда говорил Господу в артистратив. Господу помолимся.
0: Господи, помоги мне. Господи, не спасай руку Твою, с высоты сюда и живущих, и не укрепи меня, ставящую службу Твою, и не осужди на престол, стану страшным престол Твоим, Господь, священник Иисус, Твои силы, слава, слава, стань, прости, прежде, между словами, прежде, я живу, не хочу, сам, прости, я как Бог, прости, меня, прости. Господи, не судите, смотрите, запростите.
1: Не дух должен поклоняться на храм Святого Бога, страсти Твоего Господа, настроена правда Твоя, рад, рад мой ради справит, это будет путь мой.
0: Грох отверз гортани.
1: Под вдох мысли своих помножен честь и презрение.

0: Spitzfies. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праве сущим во гробе живо дровау. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праве сущим во гробе живо дровау. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть по праве сущим во гробе живо дровау. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашего, Владыка, прости беззаконие нашего. Святые, посети исцеление мощи нашей, и Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наша жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дажды нам днесь, и остави нам долги наши, и окажи мы оставим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареву нашему Богу, придите, поклонимся, припадем к лицу Цареву нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареву и Богу нашему. Услышав, Господи, правду мою, в одном моление моему, внуши молитву мою, не во устах лестивых, от лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит правоты, искусил все сердце мое, посетил все ночью, искусил меня сии, и не обретись во мне неправда. И я, когда не возглаголит уста мои, дело человеческие, за совеса у стен Твоих, а сохрани пути жест такие, соверши ступы мои во сидях Твоих, да не подвижутся ступы мои, а с воззвах, как услышал меня сии Божие. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милость Твоя, спасаю, уповающий на Тебя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, пострадавших меня, врази мою душу, мою одержаша, тук свой затворивши уста и глаголаши гордыню, изгоняющий мы ныне, обыдоши меня, очи свои возложивши уклонительно землю, объявши меня, коли в готов на лом века, с кем набитые в тайны, воскресни, Господи, при дворе и запни им. Избави души мои от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоей я, Господи, от малых на земле раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнись чрева их, насытившихся сынов, я оставишь останки младенцем своим, а же правду явлюсь я лицу Твоему, насывшийся в недовитимся славе Твоей. К Тебе, Господи, возвел души мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не послужусь во век, ниже, да посмеются врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще вообще. Пути Твои, Господи, скажи им, и сидям Твоим научи меня, настави меня истину Твою, научи меня, как Ты есть, и Бог спас мой, и Тебе терпи их весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милость Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение мое гони, помяни по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи, благ и прав, Господь, всего ради закона положи, согрешаешь на пути. Наставит кротки на суду, научит кротки путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его, сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и чести грех мой много бы есть. Кто и человек бы есть, Господа закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих подворится, и семья Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои внуку Господу, яко той истории.

0: нет от сети но земли, призрями и помилами, я к единороду и нишизма аза. Скорби сердца моего умножившися от нужд моих, изведи меня, вижу смирение мое, труд мое, я оставив все грехи мои, вижу враги мои, яко умножившися и ненавидением неправильным возненавидишь меня, сохрани душу мою и избави меня, да не посажусь я, хоп, вахна тебя, не злоби и прави, прилепях у семейка, потерпях тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, все скорби его. Помилуй меня, Боже, повелись милости Твоей по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче моим от беззакония моего и греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мной вынул, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори их, я когда оправдившись во славе всех Твоих и победишь, не застуди дети, все бы беззаконие зачат есть, и во грехах родимой мать моя, все бы истинно возлюбила себе известная и тайная, премудрость Твоей вил Мессии, окрепившими сопами, очущими силами, мышами, паче снегу убелюся, слуху моему дайся, радуйся, веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твои от грех моих, все беззаконие мое очисти, сердце чисто, созвежди во мне Божий Дух прав, обнови в утробе моей, не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отмет мне, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Владычному утверди меня, научу беззаконие путем Твоим нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мое ответ за шею, уста мое возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось, ты жертва дал бы убог, все сожжение не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да сидзюждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертвы, жертву правды, возношение всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державу мышцею своею, Господь. Попрас смертью и смерть, первенец смертью бысть, и чрева, давай избави нас, и подади миру и велию и милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко верный блаженного Сергия ученик, вере и благочестию Того подражая, сожалости и даров Духа Святого сокровища, и силы многие соделались и, о Господи, сего ради, яко Божий угодник светлому миру показася, не оставя нас верою притекающих к Тебе, яко и преподобный Отче наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинная, взрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, Господь день дне, поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасать. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, и чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцеление мощи нашей, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и силы, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Душу мою, Господи, во грехах всяческие и безместными деяниями люди расслаблено воздвигни божественным Твоим предстательством, яко же и расслабленного воздвиглась и древле, да зовуте спасаем, щедрый слава Христе державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, иже на всякое время, на всякий час, небеси и на земле, поклоняемые и славимые Христе Божие, долготерпеливе, много милостивее, много благоутробнее, иже праведные, любые, грешные, милые, иже вся зовет ко спасению, обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими и наше в части молитвы, исправи животных с заповедям Твоим, душу нашу осветителя, Своего чести, помешение, исправим и Своего чести, и избави нас от всякой скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, до ополчениями их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности в веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Словорочию, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним, Святейшим Владыком, благослови.
1: Молитвен Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, и между весь со судьбами, спаси меня, достойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвей, смертью и смерть поправи, сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвей, смертью и смерть поправи, сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвей, смертью и смерть поправи, сущим во гробе живо даровал. Придите, поклонимся Цареву нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареву нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареву и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восставши на меня, крепче взыскавши душу мою и не предложивши Бога пред собою, сего Бог помогает мне и Господь заступит души моей. Отврати зла и врагом моим, истину Твою потреби их. Волею пожелаю Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, ко благо, яко от всяких печали избавлю меня, и сильно враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вон мими, услыши меня, воскреби печали моею, и смятухся зла совражия, осужения грешича, яко уклонишь на меня беззаконие, и в огневе враждовах ми, сердце мое смятись во мне, и боясь смерти напади на меня. Страхи трепет приди на меня, покрими тьма и рех, туда смех релеку, в глубине плечи и почию. Все удали к тебе бегаю, вдвориться в пустыне, чая Бога спасающих меня от малодушия, от бури. Отопи, Господи, раздели язык их, яко видя беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обойди ты по стенам его беззаконие, труд посреди его неправда, не оскуди, остогну его лихвая лесть. Яко, аще бы враг поносил, не претерпел бы их убо, и аще бы ненавидимя, и на меня величивал, укрыл бы сегодня его. Ты же человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, ежекупно наслаждался со мною брашенным Дому Божий, ходихом единомышлением, да приедешь же смерть меня и достигнут твоя живи, яко лукавство в жилище их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыши меня, вечере за утро и полудня повем, и возвещу услыши глаз мой, избавить миром душу мою от приближающейся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит яс, и прежде век не избоим изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши свои саик, почели это сустрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то и Тебе припитает, не даст своих плодов праведнику. Ты же, Боже, не сведешь я в студнец исцеления, мужа и кровельсти не проповедней своих, а же, Господи, уповая на Тебя, живи в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, дворится речь от Господи, и заступник Моисии, прибежище мой Бог мой, уповая на Него, яко то избавить Тебя, сети ловче, остановись мятежно, плещема своими осенить Тебя, и подпилей Его надеющийся, оружием ободите истина Его, не убоишься страха ночного, стрелы летящие во дни, отвечь во тьме приходящая, постерящая беса полуденного, падет от страны Твоей тысячи, тьма одесную к Тебе же не приближится, побачишь, чем от Твоим смотришь, и воздаяние грешника узришь, яко Ты, Господи, упование мое, брачника положилось, и прибежище Твое, не приедет Тебе зло, и рано не приблизится телеси Твоему, яко ангелам Своим заповесть о Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь камень ногу Твою, на Аспаде Василиска наступишь, и прибежище Львя и Змея, яко на меня упова, и избавлю, и покрою, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услыши его, сними в скорби из моего, и прославлю Его долготу и дни, исполню Его и явлю Ему спасение Бахе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державу мышцу и своей, Господь. Попрас смертью и смерть, первенец смерть выбысть. И чрева Адова избави нас, и подади миру и филию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко верный, блаженного Сергия ученик, вере и благочестию Твоего подражая, сожалость и даров Духа Святого Сокровища, и силы многие соделалось, и, о Господи, всего ради, яко Божий угодник света мира показася, не остави нас верою притекающих к Тебе, Иоакове, преподобный Отче наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имамо дерзновение за премногие грехи наши Ты, и живот Тебе, родчего си, моли Богородица Дева, много бы может моление матернее к благосердию Владыки, не презри грешных молитв.

0: мира, благостояния святых Божьих церквей, соединения всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих вон, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине, Отце наш, о святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвительстве во Христе диаконстве, о всем причте и люди Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О сделочаствующих, учащих и учащихся Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О богохранимой стране нашей, властях и воинстве, я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святей обители сей, граде сям, всяком граде, стране, и веру, и живущих,

0: плачущих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи.

0: Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу,

благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми, поминувши сами себе и друг друга.

сотни Гаспира, нарицающиеся италийские, благоговеем и боясь Бога со всем домом своим, творяй милостыни многим людям и моляйся Бога всегда. Видя в видении яви, яко в час девятый дни, ангела Божия, сшедший к нему и рекший ему, Корнилие, он же воззрев на непристрашен бы в рече, что есть Господи, рече же ему, молитвы твоя и милостыни твоя,

пригласив 20 рабов своих и воина благочестиво служащих ему, и сказав им вся, посла их во Иофию, поутре же путешествующим им и к ограду приближающимся, взыди Петр на горницу помолитесь.

от верста исходящей сосуд некий, яко плащаницу велию, по четырем краям привязан и низу спущаем на землю. В нем же бяху вся четвероногая земли, и звери, и гади, и птица небесная. И быстр глаз к нему, восстав Петре за колеяш. Петр же речи, никак же Господи, яко не коли же едок, всяко скверно или нечисто, и сей глаз паки к нему вторит.

Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем, яко же послами живый Отец, и аз живу Отца ради, еды мя и той жив будет мене ради, сеясь хлеб сшеды с небесе, не яко же едошь отцы вашу ману и умроша, еды и хлеб сей жив будет вовеки, сия рече на сонмище уча в Капернауме, мнозе убо слышавши от ученик его реша, жестокое слово сие, и кто может его послушать, и ведай же Иисус себе, яко ропщет о сем ученицы его, рече им, сие ли вы блазни, аще убо узрите Сына Человеческого, восходящее иде же те прежде, дух есть и же оживляет, плоть не позит ничтоже, глаголы я же аз глаголах вам, дух суть и живот суть, но суть от вас нет сы, и же не верую, ведеше бо искони Иисус, кто суть неверующий, и кто есть предая Его, и глаголаше, сего ради рех вам, яко никто же может прийти ко мне, аще не будет ему дано от Отца моего. От сего мнозят ученик его и доша спять, и к тому не хождаше с ним. Рече же Иисус обимана десяте, еда и вы хочете идти. Отвеща убо ему Симон Петр, Господи, кому идем, глаголы живота вечного имаши, и мы веровахам, и познахам, яко ты си.

ученик Его, и много людей от сия Иудеи Иерусалима, и по море Тирское и Сидонское, и же приидоши послушайте Его, и исцелитеся от недуг свои, и страждущий от дух нечистый, и исцеляхуся, и весь народ искаше прикасатеся Ему, яко сила от Него исхождаше и исцеляшевся. И той возвет очи свои на ученики своя глаголаше, блажение нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блажение алчущие ныне, яко насытитеся, блажение плачущие ныне, яко восмеетеся, блажение будете, когда возненавидит вас человецы, и когда разлучат вы и поносят и принесут имя ваше, яко зло, Сына человеческого ради, возрадуйтесь в той день и взыграйте, себом мзда ваша много на небеси.

0: Сын Си. Рцем все от всей души, от всего помышления нашего Рце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молитесь, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, повелись и милости Твоей, молитесь,

Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархах православных и создателях святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьев, здесь лежащих и повсюду православных,

Вещие молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, преосвященного наместника, епископа Кирилла, с братьями святые обители.

Ищи молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, а еже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедшую бабы душею в рази, и о еже явите спасение Твое, рцем все, Господи, услышь.

Ищи, молимся о еже благосердием и милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа, Отцем все Господи, услыши

Очи молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме всем труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые.

Господи Боже, сил, Боже, спасение нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, всего брани хотящее, ополчившееся на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу и Твою победу, верным чадом Твоим, единстве русские церкви, ревнующим поспешеству, духе братолюбия укрепи, от бед избави, запрети раздирающего обращение умов, ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь, живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодати Твоей власти придержащая, ко всякому благу настави и мудростью обогати, войны и все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли от смерти раны, пленения сохрани, лишенное крова и вознание сущее в дом и веди, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благое утешение подашь, всем же вознеся убиенным, и от раны болезней скончавшимся прощение грехов дар, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в Тебя веры, надежды, любви, восстави поки во всех странах Святой Руси мира и единомыслия, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем, исповедуемся Тебе, единому Богу, в Троице славимому, Ты бы все заступление, победы и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

0: Именем и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

0: Пресвященшина Патриарху Московского и всея Руси, и святых Троицы Сергия Лавры Священного Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего, Преосвященнейшего епископа Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, с братья святые обители сия, всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки.

0: Исполним молитву нашу, Господи,
1: Господи, помилуй.
0: По предложению в честне даре Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вон, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавиться нам от всяких скорби, гнева и нужды.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Гнев всего совершенно свято, мирный, безгрешный, Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаяния скончаются у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси со Пресвятым и Благим, же утаящим Твоим Духом, ныне и присно.

Святейшего Патриарха Московского и сия Руси, и Свято Троицы Сергия Лавры, Священного Архимандрита, и Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского,

0: наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: прощение и оставление грехов и прегрешений наших.

0: и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи,
0: соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивше,

0: хоча є і чоловічі тіло владичні страхом приступи до нього полішися, Богом бо є, Боже, служи перекровку общення, перві примирися тебя печалившим, та же дерзає таємственно брашно яжде, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолись образом все трепетом, владыком Господи Иисусе Христе Боже наш, источнейший жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые свидетелю, безначальный Отца, сопресносущный Сын и собезначальный, премногие ради благости в последние дни вплоть, облакися, распнися, погребы и сазаны, неблагодарные, изнравные, и Твоею крови обнови вырастевших грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими имя грешного покаяния и преклони ухо Твое мне и услыши глагола моя. Согреши, Бог Господи, согреши их на небо и пред Тобою, и несть достойно воззреть на восту славы Твоей я. Прогнева бы Твое благость, Твоя заповеди приступи, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпеливший и много милостей, не предал и семья погибнуть и себе законами моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бореклась и человеку любче пророком Твоим, и я к хотениям не хочу смерти грешника, но еже обратить сей живу быть ему, не хочешь ему, владыка, создание Твоей руку погубить, и ниже благоволишь, о погибели человечестей, но хочешь им всем спасти, всем разум истинный прийти, тем же и аз аще недостоин есть небесе и земли, и сия привременная жизни всего себе по вину в греху и сластем по работе его, и твой осквернив образ, но творение и создание твое быв, не отчаиваю своего спасения, окаянный, на твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими, убы и мне, человека любчим, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира и немощи человеческие, исцеляй труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришли призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моя святыня Твою часть приемля, соединюсь к святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ею, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, не жадно немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащайтесь над дождьми, даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимайте часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, его благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда и он со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в ниже препроставленной сего веки, аминь. Господи Боже мой, веми конесть достоин, ниже доволен до подкрова ниже храма души моей я, за ниже весь пуст и пался есть, и не имаше место достойно, я же главу подклонить ей. Но як же с высоты нас ради смирилась и себе, и смирися, и ныне смирение моему, и як же восприялась в вертепе, и в ясных бессловесных воздищи, сице восприими, и в ясных бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и свечерятись о грешнике в дому сим на прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сице, умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался и сей скверных я уст и нечистых, целующих тебя ниже моих, вознушайся скверших он и уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет мне уголь пресвятого твоего тела и честные твоей крови во освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, Бо отгнание и возбранение злого моего и лукавого обычая, Бо умрешление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати, Твоего царствия и присвоение. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего от мысленного волка, звероуловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корни страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от мне сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормяя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями причистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и причистых сил и всех святых от века Тебе, благо угодивших Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость, человеколюбие наше, всевосприемие смешение от чистых и девственных кровей, паче естества родшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мир и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копье, смерть, умертвимые душетленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивы царствия, погребимое благими помыслом лукавое советование и лукавстей духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восстави меня грехом пополшегося образом непокаяния предлагая, представленным Твоим вознесением плоское обожие восприятие и седесным Отца сидением почты, сподоби меня причастием святых Твоих тайн, десную часть спасами получите, снитием утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделовы, приятели, чем мне покажи Твоего пришествия, хотя и паки прийти судите вселенней, правдою благоволи и мне усрести Тя на облаце судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими до бесконечного славословлю и воспеваю Тя, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, едини имея власть человеком оставлять грехи, яком благ и человеколюбец, презримая всем ведении и неведении прегрешения, исподоби меня неосужденно причаститесь божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущих живота и царствия, стену и помощь, и в возражении сопротивных, в истреблении многих моих согрешений, Ты боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу посылаем с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойнее причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твои крови, и повинен есть и суду себе ям, и пью, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем, умилосердися убо Господи, и не обличимя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцелении и очищении и просвещении и сохранении и спасении и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского мысления во уди всех моих действий мого в дерзновении и любовье же к Тебе, во исправление жития и утверждение в возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей Духа Святого общением на пути живота вечного и Бога. ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, не прези моих, ни словес, ни же образов, ни же бестудия. Дажди мне дерзновенно глаголоти, я же хочу Христе мой, паче же и научи имя, что мне подобает творить и глаголоти, согрешив паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и мир окупивший, прия дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, Владыки и Христа моего, яко же он у меня отринулась и пришедшую от сердца, не же меня вознушайся сословие, твои же мне подожди нози, и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать, а мы вместе зами моими очистим ими слове, остави прегрешение мое и прощение мне подожди, весь зол множества, весь и струпы мои, и язвы зриши мои, на и веру весь, и прозволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое, видисте очи твои, в книзе же твои, и еще несодеянное написано тебе суть, вижди смирение мое, вижди труд мой, великие грехи, вся остави ми, Боже, всячески, да чистым сердцем, притрепетною мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется, обожается всякие движи и пьет чистым сердцем. Ты бореклыси, Владыка мой, всякие дымою плоть и пьей мою кровь, во мне убосей пребывает, в нем же и азм есть мя. Истинно слово всякого Владыки, Бога моего, Божественный Бог, причащайся, и боготворящих благодати, не убо есть мя единно с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодался дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, сего ради к Тебе приступи, яко же зриши со слезами и душею сокрушенною избавление моих прегрешений прошу приятими и твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь неосужденно, да прибудешь, яко же реклась со мною треокаянным, да не кроме обрет мя твоя благодать и прелестик восхитит мя льстивне и прелестив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепливо пью Ти, яко же блудного приял Иси и блудницу пришедшую, так и прими мя блудного и скверного щедрее, душею сокрушенную, ныне Бог к Тебе приходя, в бем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяний, я же аз содея, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество, превосходит Бога моего, многое долготерпение, человеколюбие крайнее. Аминь.
1: Со страхом Божиим и верою

Все эти условия,

Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, освяти любящие благолепие дому Твоего, и тех воспрославя божественной Твоей силы, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир миру и Твоему дару, церковь Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше ей, сходя и Тебе, Отца Свет, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаю Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

0: Благословение Господне на вас, на то благодати человека любим всегда, ныне и присно, и в веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Боже, упование на

воскресил мертвый Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери и Живосвятых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, брата Златоустого, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всей России чудотворца, преподобного Иакова Стромынского, мученика Федора, и же Сергия, и же с ним, и же и память ныне совершаем, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!

0: причастники и причастники. Поблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отрывал месте грешника, но вообще кем обети святых Твоих сподобылось и благодарю Тебя, ко мне недостойного причастить все причастных Твоих небесных даров сподобылось и но Владыка человека люча нас ради умережи воскреси и дарова нам страшные все жертвы и шатаенства во благодеяние освящение души телес нашей дождь быть и сим и мне во исцеление души же и тела во отгнание всякого сопротивного просвещения очи и сердце моего мир душевных миссий в веру непостанную любовь нелицемерную во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение Божественное Твоя благодати, Твоего Царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, не к тому себе живу, на Тебе, нашему Владыцу, благодетелю, и так, и сего жития, и шед, о надежде живота вечного, пресносущный достигнув покой, и где же празднующий глаз непрестанный и бесконечная стадо, зрящая Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы сии сыны желания неизреченной веселья, любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя появится Твоя великий. Аминь. Владыка Христе Божий,

Насытившись сынов, и оставишь останки младенцем своим, аз же правдою явлюсь лицу Твоему, насыщуся, негда явите мися о славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвиго душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеет мися врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче пути Твоя, Господи, скажи ми, и сизям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси Бог, спас мой и Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни, мя Ты ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь сего, ради законоположи согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бо есть, то есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли душа Его, благих во дворице, и семя Его наследует землю. Держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, выноку Господу, яко то исторнит от сети нозе мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть аз. Скорби сердца моего множившися, от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вишь враги моя, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Незлобивый и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Я когда оправдившися во совестях Твоих, и победишь им негда судить идти, себо в беззаконии зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрость Твоя явил мне еси, окропиши мя и сопами и очищуся, омыши мя и паче снегу белюся, слуха моему дася радость и веселье, возрадуется кость смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух правобный в его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотел, если жертвы дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержится стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения и всесожигаемая. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державу мышцу своей, Господь, попрат смертью и смерть, первенец мертвых бысь, из чрева адова избавил нас, и подади мировой велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко верный блаженного Сергий ученик, вере и благочестию того подражая, сажал еси даров Духа Святаго сокровище, и силы многие соделал еси о Господи, сего ради яко Божий угодник светло мира показася, не остави нас с верою притекающих к Тебе, Иакове преподобнее, Отче наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истина, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолы, помилуйте души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь день дни. Поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну.

0: Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, як и на небеси, и на земле, хлеб наш насущный даж нам днесь, и оставим нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люте, расслабленным воздвигни божественным Твоим предстательством, якоже и расслабленного воздвигл еси древле, да зовути спасаем щедрой слава Христе державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси, на земле, и поклоняемый и славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милая, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи. Прими наши в час всей молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступные Твоей славы, яко благословен и си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, и святые души, единобожество, едина сила, помилуй мя грешного, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе в живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе в живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе в живот даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих. Яко чужде восташа на мя и крепце взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей. Отврати зла врагом моим, истину Твою потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня еси. И на враги моя возре око мое. Уши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего. Вонми ми, услыши мя в оскорбих печалью моей, и смятовся от глаза вражия от сужения грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконие во гневе враждовах уми. Сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти нападе на мя. Страх и трепет приде на мя, и покрымя тьма и рех, то даст мне крыли, яко голубине полещу и почию. Все удалихся бегая, водворихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие труд посреди его и неправда, и не оскуди от стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил, не претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною обрашен, дому Божию ходихом единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да снидут во отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудня повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, якобы мной зебяху со мною услышит Бог, и смирит ясы прежде век. Несть бы им изменения, яко не убоявшися Бога, простре руку свою на воздаяние, сквернише завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнуша словеса или паче, или та суть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то и Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведешь и я студенец исцеления мужа и кровей, и в сине приплывя дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тебя. Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного, дворится речет Господи ви, заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, яко то избавит Тебя от сети ловчая совесть мятежна, вещма своими осени Тебя и под крылья Его надеявшися, оружием обыдет Тебя истина Его, не убоившись от страха ночняга, стрелы летящего дни, отвечу от нее приходящая, острящая и бесоплуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачу, чему Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое. Не придет Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповеди Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тебя, да никогда притнешь, а камень ногу Твою. Наспеда и Василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя уповая избавлю и покрыю, яко познай имя мое. Воззовет ко мне, услышу Его, с ним есть скорби, изму Его. И прославлю Его долготою дней, исполню Его, явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуйся земная, яко сотвори державу мышцею своей, Господь. Поправь смертью и смерть, первенец мертвых бысь. Из чрева Адова избави нас и подади мирове велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко верный блаженного Сергия ученик, вере и благочестию того подражая, стяжал еси даров Духа Святаго сокровища, и силы ноги соделал еси о Господи, сего ради яко Божий угодник светлой мира показася, не остави нас с верою притекающих к Тебе, якове преподобнее, Отче наш, и ныне и присно во веки веков, аминь, яко неимом дерзновения за премногие, грехи наши, Ты же от Тебя росшегося, моли Богородица Дева, много бы может моление Матерника, благосердию Владыки, не презри грешных мольбы все чистой, яко милостив есть и спасти моги, и же и страдать о нас изволивый. Скоро да предварят ныне щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам взяло, помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертно помил нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертно помил нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертно помил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помил нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наше, святые посети и исцеление мощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люте, расслабленно воздвигни божественным Твоим предстательством, якоже и расслабленного воздвигнеси древле, да зовути спасаем щедрой слава Христе державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемый славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милостиве, много благоутробнее, же праведная любя и грешная милуя, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, Сам, Господи, прими наш час всей молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши, освятители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, зол и болезней. Угради нас святыми Твоими, ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без осления Бога, Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшего Владыка благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы сия твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладная милость Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы. Сам Владыка человеколюбчий, прими и нас грешных, благодарственная сия и молебная молитвы, избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви душа наша, да к Тебе всегда взирающая, еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущего зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Благослови, Владыко.
1: Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

великом Господине Отце нашим, святейшем Патриархе Кирилле, и Господине нашим, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем прищем.

0: Ищи страж наших плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

0: Благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.

Ахмат, його знищить, я же содержащий, отдаде совщання мою.

ему мудро взять многим временем немощствующую душу мою.

Ваше, единого Исцеля Ваше, на всякое лето, крещением же Божественным ныне очищает бесчисленное множество.

все Тебе любовь в них же спасешься Ты весь Бог Твой, и я, Боже, от Иди ангел во поле Корнилию, пригласив два от рабов своих и воинов благочестиво служащих ему, и сказал им вся посла их во Иопию, во утренне же путешествующим им, и по граду приближающимся взыди Петр на горницу помолитесь в час шесты, вы же приалчен и хотяше вкусите, готовящим же вонь они понял, нападе на ужас, и видя небо отверстие исходящее, нань сосудники, яко

и близь глаз к нему восстала Петре Захарияш, Петр же иче, никак уже Господи, яко не корижа едок, всяко скверно или нечисто, и се глаз паки к нему вторицею, я же Бог очистил.

Братья, аще впаде человек в некое прегрешение, вы, духовные, исправляйте такового духом кротости, блюды себе, да не ты искушен будешь, и друг друга тяготы носите, и такое

рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем, яко же посла мя живый Отец, и аз живу Отца ради, яды мя и той жив будет мене ради, все есть хлеб шед из небесе, и яко же я дошел отцы ваши ману и умроша, яды же хлеб сей жив будет вовеки, сия рече на сонмище уча в Капернауме, мнози убослышавши от ученики Гореша, без такое слово сие, и кто может его послушать, и веды же Иисус себе, яко ропчу то сем ученицы и горяче им, сие ли вы блазнит, аще оба узрите Сына Человеческого, восходящее где же бе прежде, Дух есть и же оживляет, и плоть не пользует ничто же, глаголы я же о глаголах вам, Дух суть и живот суть, но суть от вас не сии же не веруют, ведяше бо искони Иисус, кто суть, неверующий, кто есть предая Его, и глаголоше, сего ради рех вам, яко никто же может прийти ко мне, аще не будет ему дано от Отца моего. От него мнозит ученик его и дошел спять, и к тому не хождаху с ним. Рече же Иисус оба на десяти, и дай вы хочете идти. Отвечал бы ему Симон Петр, Господи, кому идем, глагол

Во время оно стал Иисус на месте равни, и народ ученик Его, и множество много людей от всей Иудеи и Иерусалима, и по море Тирское и Сидонское, и же придоша послушать Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и исцелякуся, и весь народ искаше прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше и исцеляшеся, и то Его зведу очи свои на ученики своя глаголаше, блажени нищие духом, яко ваше и царствие Божие, блажени алчущие ныне, яко насытитеся, блажени плачущие ныне, яко восмеетеся, блажени будете, когда возненавидят вас человецы, и когда раздучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себе мзда ваша много на небеси.

0: Спасителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй, Боже, при лице милости Твоей, молимся, услыши.

святейший патриарх православный и создатель святые обители сия, я все прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и

Спасителю нашему, о еже приятие молитвы нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшая Бога душа Евразии, и о еже

и добродейших во святыми всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

помилостиве, человека любит Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, веки веков.

Божий сил, Боже спасіння нашого, візьмірись несмиренно, раби твоя, услышуй помилуй нас, чтобы брать хотящая полчившаяся на святую руку, чаще разделить и погубить единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоей войдинской русской церкви, ревнующим поспешным, в духе братолюбию пяти тихи от беды слаж, запрети раздирающего мрачения умов и житья жесточения сердец, ритм своей же есть церковь жива под Богом и замыслы и пустовечен. Благодатью Твоею власти содержать, и ко всякому благу наставить, и мудрость обогати. Воины и защитники Отечества нашего, в заповедях Твою утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и поведения сохрани. Лишенная крови вездание сущего в добрый беги, алчущая напитая, не думающая, страждущую беги и исцели. Смятение печали сущим надежду благую и утешение подачи. Всем же водись обиедными от раны болезни скончался, прощение грехов даруй и блаженную покоение сотвори. Исполни нас тяжесткой веры, надежды и любви, постави паки во всех странах Святой Руси, мир и намыслие, друг к другу любовь обнови в людях своих, как под единым устыдением сердца, и ставимся тебе, единому Богу в Троице славимо. Ты боясь и заступление, и победа и спасению повающим на тебя, и тебя слабо воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Найдем славу, славу, прекрасное, и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.

0: Ты спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, премудрость.
1: Я поподобаю Тебе такая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно на веки веков.

Я когда поддержал твоей всегда храними, тебе славу воспеваю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

0: Святого Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священного Архимандрита, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: И Господина нашего Преосвященника Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, с братьями святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.
2: Thank you.

šventiem pramisėm.

Ищет рота медь народного сына твоего, неже благословенных Иисус и святыми благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно в веки веков.

никогда ни Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами.

благодарим Господа.

тело мое, я же забыла мимое восставление грехов. Я вселяюсь кровь моя Нового Завета, я же забыть и за многих, и сливаемая во оставление грехов.

пресвятейте, чисте и преблагословенне, славне Владычице нашей Богородице и Христа Деве Марии.

Первы, помяни Господи великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, святотроицкие сербия лавры священных архимандритов, и господина нашего пресвященча Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и жедавым святым твоим церквам в мире целых, честных, правых, долго действующих, правоправящих, слово Твое истинное.

0: даже нам единение усвидеть в сердце, славить и воспевать и прекрасное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
0: Я буду к милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.

0: христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Соединение веры и причастие Святого Духа, испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: И сподоби нас, Владыко, над разноцветием для суждения смерти призывать и Тебе, Небесного Бога Отца и Глаголы.

благодати, щедротами и человеколюбия, единородного Сына Твоего, и же благословение Иисуса Пресвятыми благим, и же утворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков.

хотя есть и человече тел владычным страхом приступи, да не опалившийся огнь боясь. Божественную же пекло к общению первое примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашная яж, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычный сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, всея твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопресносущий Сыне, собезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися, и распныйся, и погребися, заныне благодарное и злонравное, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бог, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несен достоин воззреть на высоту славы Твоей, я прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнете со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, борекл и си человеколюбче, пророком Твоим, я ко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть в небесе и земли, и сия привременная жизнь, всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой сквернив образ, на творение и создание Твое быв, не чаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, прими уба имени человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческое исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призываю покаевая, не пришеды и призвати, праведное на грешное на покаяние, и очисти мя от всяких скверной плоти и духа, и научи мя совершать освятение во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий, пребывающий со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душе и же и телом, от еже недостойно тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святым Твоих, Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовил, если любящим Тебя, Господи, ниже препрославлен, если во веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем я конец достоин, ниже доволен, да под кров нидеши храм души моей я, за неже весь пуст и пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, яко же восприял еси в вертепе, и в ясых бессловесных возлещи, сице восприми, и в ясых бессловесная моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил еси в нити и свечеряти, согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренная моя души, прокаженная и грешная, яко же не отринул еси подобную мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице в милосердие сия мне грешным приходящим и прикасающим Тися, яко же не возгнушался есть и скверных я уст и нечистых, целующих Тебя, ниже моих возгнушайся скверных он на уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых у стен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет ми угли пресвятаго Твоего тела и честная Твоя кровь во освящение и просвещение, и здравие смирение моя души и телу, в облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умрешление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общения Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят, Владыка, освяти мою душу и тело,
ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой в уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебя предстояние со всеми Твоими молитвами и молениями пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естествородшая Тя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест гвоздия копие, смерть умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивай, восстави меня грехом поползшегося образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское боживое восприятие, и сие десным Отца сиденьем почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, сните им утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи Того пришествия, хотя и паки прийти судите вселенную правдою, благоволи мне устрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, едини, имея власть человеком оставлять грехи, яко благ и человека любишь, презри моя вся обведение и неведение прегрешения, и с подобием они осуждены причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение, освящение и обручение будущего жертвы.

reaction or is this the surprise?

Thanks, Paul.

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробех живот даровав. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моего дворы Господней, сердце мое, плоть моя возрадовастися о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину и горлице гнездо себе, и где же положит птенцы своя, а утвори Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой. Блаженни, живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступленника у Тебе, восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную место же положи, его благословение даст законополагай, пойдут от силы в силу явится Бог Богов в Сионе. Господи Боже, силу слыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитниче наш весь Божий, призви на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворик Твоих паче тысяч, изволи их приметатися в дому Бога моего паче, ниже жителями вселения грешничьих, яко милость истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобен. Господи Боже, сил блажен человек, уповай на Тя, боговолилыйся, Господи, землю Твою возвратилась и плен Яковль, оставилыйся беззаконие людей Твоих, покрылся вся грехи их, укротилыйся весь гнев Твой, возвратился и сед гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ныне, простеших гнев Твой труда в рот. Боже, Ты обращайся, живишь, и люди Твои заселятся Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, я кричит мир на люди Своя, и на преподобные Свои, на обращающие сердца к Нему. Обаче, близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость, истина, стритостася, правда и мира Бога застася, истина от земли воссия, и правда с небеса приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твоим свыше, яко нищий убог есть маз, сохрани душу мою, яко преподобен есмь, спаси раба Твоего, Боже мой, бывающего на Тя, помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву моего, ми глас умоления моего. В день скорби моей возвах Тебе, яко услышал меси, неисподобен Тебе в базе, Господи, не исподелом Твоим. Все языцы и лики сотворились и придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели, если Ты творяй чудеса, Ты если Бог един. Остави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велена мне, избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставша на мель сон державный, заскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою, и Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дожди жалу Твою отроку Твоему, и спаси, сына рабы Твоя, сотвори со мною знамени во благо, и да видят ненавидящие мя, постыдятся, как Ты, Господи, помогал мне, утешил мя си, сотвори со мною знамени во благо, и да видят ненавидящие мя, постыдятся, яко Ты, Господи, помогу мне, утешил мне си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державу мышцы своих, Господь. Попра смертью смерть, первенец мертвых бысть, и чрева адова избави нас, и подади мир и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко верный блаженного Сергий ученик, вере и богочестью того подражая, стяжалось и даров Духа Святого сокровище, и силы и многие соделывайся, Господи, сего ради, яко Божий угодник светлому миру показайся, не остави нас верою потекающих Тебе, и якове преподобнее Отче наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И жена с ради рождися, девы и распятия претерпев боги, и испровергай смертью смерть, и воскресенье явли, яко Бог. Не презри, я же создал, и си рукой Твоей, яви человека любви Твоей милостиве, прими родче у Тебя Богородица, молящийся за заны, и спаси, спаси наш люди отчаянные, непредачная с до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама, ради возлюбленных от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели, немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люти расслаблено, воздвигни божественным Твоим предстательством, як уже и расслабленного воздвигуйся древле, да зовут и спасаем щедрый славы Христе, державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый славе Христе Боже, долготерпеливее, много милости, много богоутробнее, и же праведный любей грешный милый, и же вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часе молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши святителя соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зовы болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да поучениями их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум, неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова рочию, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благословим.
0: Боже ущедренный и благословенный, просвети лице Твое на ныне, помилуй мне.
1: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, богоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворился вход, и смертью смерть разрушилась, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреших мы и беззаконного, хаменес мы достойны, возвести часа наши, воззрите на высоту небесную, за не оставих им путь правды Твоей, ходих им волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко истязоши в суете дни наши, и изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да веткого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем, нашему Владыце, Благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты боись воистину, истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог наш всегда, ныне и пресно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание велелепо, то облегся си, одеяйся светом я кризою, простирая небо яко кожу, покрывай водами превыспрение свое, полагай облаки на восхождение свое, ходя и на кривоветренню, твори ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основай землю на тверди, я не преклонится век века, бездна яко риза одеяния, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся, восходят горы и не сходят поля вместо, и же основалось им, предел положил, и сие Боже не приедут, ниже обратятся, покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пойдут воды, напаяются звери сильные, ждут анагрию жажду свою, на тех птицы небесные привитаются среди камней, дадят глаз, напояй горы от превыспренних своих, от плододел Твоих насытится земля, прозябай траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепи, насытятся древа польская, кедры ливан стих же си насадил, там а птицы выгнездятся, и родиво жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище зайцем, сотворил есть он во времена, солнце поздно запад свой, положилось и тьмой быть ночней, и же пройдутся звери дубравней, с кем не рыкающий восхитите взыскать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшися его же к своих флягу, и изыдет человек на дело свои, на дело не свои до вечера, яко возвеличишися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там огади их же нечисла, животное малое с великими, там о корабли приплавают змеи сей, его же создал, и се ругатися ему, всяк тебе чает, да тепещему благовремя, давшу тебе им соберут отвершу тебе руку всяческая, исполнится благости, отравишь же тебе лица возметутся, от имеши дух их исчезнут, и в певь свою возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновишь лица земли, будет слава Господня во веки возвеселится Господь о делях своих, презирай на землю и творяй трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи и в животе моим пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, же возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душа моя Господа, солнце позна запад свой, положилась и тьмой бысь ночь, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

0: Божьим ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Великом Господине, Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем кричке и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Воздве начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Богу хранимей стране нашей, властей и войн.

0: путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и

0: Святому Духу, нині і присно і веки веков.
1: Аминь.
2: Господи, дані ярості Твоєї, обличиши мені, ніж гнівом Твоєм накаливши мені, як стріли Твоєму зошла во мені, утвердилися на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, посвердевшее согниша раны моя от лица безумия моего, по страдах и слякусь до конца везде сетую охождах, яко лядуя моя наполнившись поругание, несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирися до дела рука от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желание мое, воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, оставь меня сила моя, и святочью мою, то не со мною. Друзья мои, искренне мои, прямо мне приближишься и сталша, мне ближний мое, далече меня сталша, и нуждах усеющий душу мою, ищущий зла, и мне глаголах усуетная, и листив мне весь день поучахуся, аже яко глух не слышах, яко не мне терзая уст своих, ибо их яко человек не слыша, и не моего из тех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко реды никогда порадуют меся врази моим, и всегда подвижайтесь ногам моим, на мя вели речи ваша, яко азна раны готовы, болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие моя, возвещу и попекусь о гресе,

Христа, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил еси, дни моя, и состав мой, як уничтожу пред тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый, уба образом ходит человек, обаче в суе метеца, сокровищ сует и не весь, кому соберет я, и никто терпение мое не Господь, ли состав мой от тебе есть, от всех беззаконий моих избави меня, поношение безумному дал мне еси. А не мехинь и не отверзов уст моих, яко ты сотворил еси. Отставит мне раны твоя, от крепости боруки твоя, аз из часов. Обличение о беззаконии наказалось и человека, и ставил есек паучин душу его. Обаче всуюся человек, услыши, Господи, молитву мою, и моление мое внуши слезовик, не премолчи. Ако пресельника здесь у тебе и пришли, так уже все отцы мои. Ослабей меня, да почую, прежде даже не отыду, к тому не буду. Терпя, потерпя, Господи, Господи, внят ми. И услыша молитву мою, и возведи меня от рова страстей, от брения тины, и постави на камень и нозе мои, и исправи стопы моя, и вложи в уста моя песню, пение Богу нашему. Узрят мнози, и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрепствует, и неиставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи, Бог, чудеса твоя, и помышлением твоим неисто подобится тебе. Возвестих и глаголов умножишься паче числа, жертве приношения восхотел еси, тело же свершил мне еси, всесожжение и огресение взыскал еси. Тогда рех все приведу в главизник нижний, писанный есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотев, и закон Твой посреди чрева моего, благовести правду церкви велице, все устам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрыв в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех. Не скрыв милость Твою и истину Твою от сонма много, Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя вынудит, да заступит мя, яко одержавши мя злая, им же не из числа постигоша мя беззаконие моя, и не возмого зреть, умножишься паче влас главы моя, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мя ван ми. Да постыдятся и посрамятся в купе, ищущие душу мою изъятию, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ми злая, да примут обесту свою глаголющие ми благо же, да возрадуются и возвеселятся тебе все ищущие тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, а женище семи у Бога, Господь, попечется о мне, помощник мой, защититель мой, если Ты, Господи, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

и ныне и пресная во веки веку. Аминь. Блажен разумевая на нищего Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его, живит его, да блажит его на земли, да и предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на две болезни его, все ложе его обратил еси в болезни его. Азре, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, посогрешивти. Врази мои, реша мне зла, когда умрет и погибнет имя его, и хождавший видите в сую глаголаше сердце его, собрав беззаконие себе, и схождавши вон и глаголаше в купе, натям, на мя шептаху все врази мои, на мя помышляху злая мне, слово закона преступное возложишь, а на мя еда спя, не приложит воскреснути, ибо человек мира моего, на негожу уповах еды, хлеб мой возвеличи на мя запинание, ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им, всем познах, яко восхотел меси, яко не возрадуются враг мой о мне. Мене же за незлобе прия утвердил мя еси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израиль от века и до века, буди, буди. Им же образом желает

Вене, источники водные, все сожелаю душами к Тебе, Боже, возжада душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию, быша слезы моя мне, хлеб день и ночь, не так доводится мне на всяк день, где есть Бог Твой, сия помянух, если ясно на мя душу мою, я попройду вместо селения дивно даже до дома Божия во гласе радования и исповедания шума празднующего, вскую прискорбная си душе моей, вскую смущающая мя, уповая на Бога, як уставимся Ему, спасение лица моего, Бог моего и Бог мой, ко мне самому душа моя смятеся, все ради помянух тебя земли Орданский, Ермонимский, от горы Малые, бездна бездну призывают во глазе храби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша, в день заповесть Господь милость свою и ночь, Ю песнь Его от меня, молитва Богу, живота моего, реку Богу, заступник мой, си, почто меня забыл еси, и вскую сетую хожду, в них да оскорбляет враг, да сокрушайтесь костем моим, по нашу ахуми врази мои, не да глаголати им мне на всяк день, где есть Бог Твой, вскую прискорбная си душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди мне Божий, рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно лестиво избави мя, заняты си, Боже, крепость моя, вскую отринул мя и си, и вскую сетую хожду, в них да оскорбляет враг, пасли свет Твой и истину Твою, там и наставя ведоста, на в гору святую Твою, и вселение Твоя, и в ниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою, исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная си душе моей, вскую смущаешь имя, уповай на Бога, и исповемся Ему спасение лица моего, и Бог мой, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне, и пречно, и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашему, услышь, аминь, отцы наши, возвестиша нам, дело еже соделались и во днях древних. Рука Твоя, языки потребий, насадил я иси, озлобились люди, знал иси я. Небо мечем своим наследуешь землю, и мышца их не спаси их, но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, как благоволил иси в них. Ты еси сам, Царь мой, Бог мой, заповедая спасение Яковля, а Тебе, враги наши, избадем роги, а имени Твоему ничижим, восстающие наны, не на лук, бо мой уповаю, и меч ему не спасет меня, спас Бой си нас, стужающих нам, ненавидящих нас, посрамил еси, а Бозе похвалимся весь день, о имени Твоем исповемся вовек, ныне же отринул еси, и посрамил еси нас, не изыдешь и Божьих силах наших, возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящие нас, расхищах у себе, дал еси нас, как овцы, снеди, и во языцах рассеял ны еси, отдал еси люди Твои бессыни, и небе множество восклицаний их наших, положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение, поруганию сущему Христ нас, положил еси нас в притчу во языцах, покиванию главы в людях, весь день срам мой предо мной есть, и студ лица моего покрымя, от глаза поношающего и оклеветающего, от лица вражия изгонящего, сия вся придушана ныне забыхом Тебе, и не неправдахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, уклонилось из стези наше от пути Твоего, как усмирилися нас на месте озаблений и прикрыны сень смерти, а еще забыхом имя Бога нашего, ящего с дехом руки наша, к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, той бо весь тайное сердце, за ней Тебе ради умершляемся весь день, именихом всех овцы за коленья, восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отринь до конца, вскую лице Твое возвращаешь и забываешь и нищету нашу, и скорбь нашу, ако смирися вперед душа наша, пролепей земли утроба наша, воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви, язык мой трость книжника скоропийца, красен доброту и пачу сынов человеческих, излияся обладать в устах твоих, всего ради благослови тебя, Бог во век, припаяши меч по бедре твоей сильной, красотою твоею, добротою твоею, и на лицы успевает царству истины ради кротости и правды, и наставит тебя дивно десница твоя, стрелы твои защищены, сильные люди, под Тобою падут в сердце враг царевы, престол Твой, Божий, век и века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбил Иси правду и возненавидел Иси беззаконие, все ради помазать Тебя, Боже, Бог Твой, Ерем, радости паче причастник Твоих, смирная истахти и кассия, трис Твоих от тяжести слоновых, из них же возвеселишь отя от чери царей в чести Твоей, Христа царица одесную Тебе в ризах позащенных, одеяна преиспечленно, слышит, чьи вижди преклонюху Твое, и забудя люди Твоя и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоя, занятой есть Господь Твой, и поклонишься Ему, и чьи тировоздары, лицу Твоему помолятся богатые люсти, вся слава чере Цареве внутрь, ясны золотыми одеяния преиспечленны, приведутся Царю Девы вслед я, искренне я приведутся Тебе, приведутся веселье и радование, ведутся в храм Царев, место Отец Твои, быша сынове Твои, поставивши я князи по всей земли, помяну имя Твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся Тебе в веки во век веков. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших на зело, всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская, восшумевшие сметошися воды и их, сметошися горы крепостью его, речные устремления веселят град Божий, осветил есть селение свое вышнее, Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро, сметошися языцу, уклонишься царство, дай глаз свой, вышний подвижется земля, Господь сил с нами, заступник, аж Бог Иакуля, приидите и видите и дала Божия, я же положи чудеса на земли, от земля брань до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем, упразднитесь и разумейте, об аз есмь Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земли, Господь сил с нами, заступник наш Бог, Яковле, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки и паки миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами

Отче, пусть и приоде, я как Тебе, Господи, Господи, Отче мой, на Тебя повахнет ими душу мою, сохрани меня от всей эти уже составившие меня, соблазняющие беззаконие, по духом прежде грешницы, едини с воздух, где же приду глазом моим, по Господу возглав, глазом моим, по Господу помолейся, пролею пред Ним моление мое, печать мою пред Ним, возвещу в них, дайте знать, от меня духу моему, и Ты, пожалуйста, стези мое, запотися по нему, рефердам, прижи сеть, несмотря где с моей возграды, ты не безнай меня, погиби бег суть меня, иди изыскай душу мою, возвой тебе, Господи, реки и сухование мои, часть моей сины земли живых, возьми моление моего, я ты скорейся, дело из двое мед, гонящих, и яко убегишься паче меня, изведи из темницы душу мою, изповедайтесь на имени твоему, меня ждут праведницы, дочери, воздайся мне, изглубит

Спаси и велика, сохранитеся нам, благословенности, Господи, Боже, Отец наш, и хвали, и прославлены имя Твое во веки, аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я кажу, повагу на Тя. Благословенности, Господи, научи мне оправдание Твоим. Благословенности, Владыка, разуми мне оправдание Твоим. Благословенности, и святые, просвети мне оправдание Твоими. Господи, милость Твоя во веки, дел руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и прежде.

Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш.

будете же в Царстве Твоего благословенно и преславлено Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Яко видишь Божье мое спасение Твое, ежи и сю готов пред лицем всех людей, светло откровение языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый грех, и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, и святый бессмертный, помилуй нас.

посети сыны немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и окажи мы оставляем должников наших, и не веди нас в искушение.

0: и стране нашей, властях и воинстве я, да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и

0: посещение, прощение и оставление грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе,

грешник Богу, или сними в человеца благоволение. Господи, усне мои отверзнейшие уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усне мои отверзнейшие уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, чтося множество служающими, мнози восстают на мя, мнози доволю души моей, не спасение ему, Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, возносяй главу мою. Гласом моим к Господу возвах, и услыша мя горы святые свои я. Аз услухи спах восстах, это Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразил их и вся враждующими суе. Зубы грешников сокрушил еси. Господне, и спасение на людях Твоих благословение Твое. Аз услухи спах восстах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрела Твоя взошла во мне, утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего. Не есть мира в костях моих, от лица грех моих. Яко беззаконие мое, превзорушу главу мою, яко время тяжкое, ты готеша на мне. Воспердешь и согнишь рану мою от лица безумия моего. Пострадах и стекохся до конца, весь день святой хождах. Яко ли от вея моя наполнившаяся поругание, и не есть исцеление в плоти моей. Возлоблен бых и смирихся до зела руках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхание мое, Тебе не утаися. Сердце мое смятеюся, остави мя силу моя и святочью моей, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближние мои, далече меня сташа, и нужда, откуси ищущие душу мою, и ищущие зла мне глаголу посую, ты ее стену весь день поучахуся. Аз же, яко вух не слышах, и яко нем не отверзая уст своих, и вых, яко человек не слышай, и не моего устех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, то услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует, не сообразимые, никогда подвижатеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть твоину, яко беззаконие мое, аз возвещу и попекусь о гресе моем, врази же мои живут и укрепившиеся паче меня и умножившиеся ненавидящие имя бесправды, воздающие мне злая, возлагая волгатыми за негонях благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, примножится и Тебе плоть моя в земле пустие и непроходнее, безводнее. Так во свете объявихся Тебе видите силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя, паче живот усне мои похвалите Тя. Так благословлю Тя в животе моем, по имени Твоем воздержу руцы мои. Яко от духа и масси да исполнится душа моя, устам радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних лучах всех Тя, и как будете помощник мой. И в крови криву Твоей возрадуюся, прибе душа моя, по Тебе мне же приятней снится Твоя. Тиже в суе скажет душа мою, внидут преисподние земли, и предадятся в руки оружие, части рисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк пленный семья, позаградившись уста глаголющих неправедная. На утренних лучах всех Тя, и как будете помощник мой, и в крови криву Твоей возрадуюся. Прилепи душа моя, по Тебе мне же приятней снится Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, в дни возвахи, в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, пред меня бы снисходящими в ров, в их, яко человек беспомощен, мертвых свобод, яко язви не спящие во гробе, их же не помянулся к тому идти от руки, от Твоей от виновений вышат, положишь меня в крови преисподним, темных и сеней смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя на белые синамя, удали вас из знаемых Твоих от меня, положишь меня дерзость себе, предан бык и не искаждат. Отче мой, из него гостя от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день воздек Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь того гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Спую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищий смазы в труде от юности моей, я воздержусь и смирихся, и изнемогох.
на мне приидуши гневе Твое, устрашение Твое возмутишемя, побудушемя ковода везде держашемя в купе. Удалился от меня друга искреннего и знаемых Твоих от страстей. Господи Боже, спасение моего, води возвалки в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, и имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истрения живот, увенчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твое обновиться и поворливость Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисеевым, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедро милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже в век враждует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесной от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и Ерико отстоят восход от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его, яко Твой познал создание наше, поминуя ко персти сны, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах, сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы Его, сильные крепости, и творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый. Яко в окна враг душу мою, смирил весь в землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уды во мне дух мой, во мне смятейся сердце мое, помянув дни древние, поучися во всех делях Твоих творениях, руку Твоей поучаться, воздев Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим кров. Слыши, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, и как Тебе взял душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, Тебе прибег Бог, научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя, оправдывай Твоей, изведешь от печали душу мою, милостью Твоей, утребишь враги моя, и погубишь вся служащая души моей, яко от раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Славу Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле и о господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе и диаконстве, ко всем причте и люди Господу помолимся. Возде начальствующих, учащих и учащихся Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

0: о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи и спаси.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Все языки восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь велик по всей земли, покори люди нам языки под ноги наши, избра нам достояние свое доброту Яковлю, и уже возлюби, взыди Бог воскликновений, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте, яко Царь сия земли Бог, пойте разумно, воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем, князя людсти, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божий державней земли зего вознесошися, велий Господь и хвален зего в ограде Бога нашего в горе святей Его, благокоренным радованием сия земли, горы сионские, ребра северова, град царя великого, Бог тяжестях Его знаем есть, егда заступает Ты, яко се царе земсти, собравшися с недошися в купе, те видев.

Да возвеселится гора Сионская, да возрадуются чери иудейские, суде праде твоих, Господи. Обыдите Сион и вымите его, поведите в столпех его. Положите сердца ваши в силу его и разделите дома его, якуда повесьте в роде ином, яко то есть Бог наш во веки век века, то и упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселении, земнородние же и сынове человечести, в кубе богатый Бог. Уста моя возглаголит премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу во псалтыри гонание мое. Вскую боюсь, в день люд беззаконие пяты мои обыдет мя. Надеющийся на силу свое, множество богатства своего хвалящийся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своя. И утрудися в веки, жив будет до конца, не узрит пагубы, и когда увидит премудрый умирающий, вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставит чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селения их в рот и рот, нарекоши имена свои на землях, и человек честится и не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им, сей путь их соблазнами пасив во устех своих, благоволят, яко овцы в аде положение суть, смерть упасет, и обладают ими праве за утро, и помощь их обетшает в аде, от славы своя из реновения быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки адовы, егда приемлет мя, не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дома его, яко внегда умрете ему не возьмется, ниже снидет с ним слава его. Яко душа его в животе его благословится, и исповестся тебе, когда богосотворишь ему. Внедет даже до рода отец своих, даже до века, не узрит света, и человек честится и не разуме. Приложися скотом несмысленным и уподобися им. Слава

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глаголы, призвал землю от восток солнца до запад, от Сиона боголепие красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш и не примолчит. Огонь пред Ним возгорится, и окрест Его будет зельно. Призовет небо свыше, и землю рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть маз. Не о жертвах твоих обличу тебя всесожжение же твое предо мною суть выну, не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов, яко мои сути звери, дубравни, скоти в горах и волове, познах вся птицы небесные, и красота сильная со мной есть. Аще взыду не реку тебе, моя боясь вселенная исполнения, еда я мяса юнча или кровь козлов пью. Пожри, Богови, жертву хвалы и воздашь Вышнему молитвы Твоя, и призови меня в день скорби Твоей, измутя и прославишь имя. Грешнику же рече Богскую, Ты поведаешь оправдание мое, и восприемлешь завет мой усты Твоими. Ты же возненавидел иси наказание, отверг иси свое самое вспять, аще видел иси тать, отек иси с ним, и с прелюбодеем участие Твое полагал иси. Уста Твоя умножишь злобу, язык Твой сплетаешь лщение. Сидя на брата Твоего клеветал иси, на сына матери Твоей полагал иси соблазн. Сия сотворил иси в молчах, вознепщевал иси беззаконие, яко буду Тебе подобен, обличу Тебя и представлю пред лицем Твоим грехи Твоя. Разумеете, оба сия, забывающий Бога, да никогда похитит и не будет, избавляй. Жертва хвалы прославит меня.

Поэтому путем же явлю ему спасение мое. Помилуй имя Божие, повелиться милости Твоей по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть вину. Тебе единому согреших и лукавый пред Тобою сотвори. Яко да оправдишися во свою всех Твоих и победиши в них да судите ти. Себо в беззакониях зачат есть, и о грехах родим, мать моя. Себо истину возлюбилась и безвестная и тайная. Премудрости Твоей явил мне си, окропившими сопами очишуся, мышими паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав в утробе моей. Не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго нет ими от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Одышним, утверди меня, научу беззаконные путем Твоим нечестивее к Тебе обратятся, и избави меня от кровей Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось, и жертвы дал бы хуба, все сожжения небоговолиши, жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды возношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы, слава Отцу и Сыну и

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что хвалишься во злобе сильни, беззаконие весь день, неправду мысли язык твой, кабри твой, за члену сотвори усилесть. Возлюбивайся злобу паче богостыни, неправду, неже глаголоти правду. Возлюбивайся вся глаголы потоп на язык кольстив. Сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и переселит тебя от пленения, отселения твоего, и корень твой от земли живых. Узят праведни, убоятся, и немо смеются, рекут. Все человеки, еже не положи Бога, помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможность святою своею. Аже, яко маслина плодовита в дому Божий, уповах на милость Божию в век и в век века. Исповемся тебе в век, яко сотворилось, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Речи безумен сердце своим, не есть Бог, растлеяше и мерзишеся в беззакониях, не створяй благое. Бог с небесе приничено, сыны человеческие, видите, яще есть, разумевай, или взыскай Бога. Все уклонишися, вкупе непотребни быше, не есть творяй благое, не есть да единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди мои снять хлеба, Господа не призваша? Там устрашишься страха, и где же небе страх, яко Бог рассыпа кости человека угодника, постыдешися, яко Бог унтяжи их. Кто даст от Сиона спасение Израилева, никогда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташа на мне крепце, заскаша душу мою, и не предложишь Бога пред собою, сего Бог помогает мне, и Господь заступник души моей. Отвратит злое врагом моим, истиною Твою потреби, волею пожу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, сына враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вон мими услыши меня в скорбе к печалью моею, и сметох сад глаза вражит стужение грешнича, яко уклонишен на беззаконии в огне и враждовах уми. Сердце мое смятесь во мне, боязнь смерти нападя на меня, страх и трепет приди на мне, покрымя тьма, и рех туда сми крылья, как голубиню, и полещу, и почию. Все удалихся, бегай, водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего меня от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки, яко видик беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью выйдет и по стенам его, беззаконие тут посреди его и неправда, и не скудет стог его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил и потерпел бы хуба, и аще бы, ненавидя имя на мя велелечего, укрыл бы все от него. Ты же, человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною брашен, тому Божий ходихом единомышлением, да приедет же смертненная, и да снидут вас живи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша меня, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе беху со мною, услышит Бог и смирит я сей прежде век, не избоим изменений, яко не убоешься Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от гнева лица Его и приближишься сердца их, умякнуша совеса их паче леет, а суть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и той тебя припитает, не даст век мовы праведнику, Ты же, Боже, низведешь их студенец истления, мужи кровей из тени приплывет дней своих, а же, Господи, уповаю на Тя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Поки и поки, миром Господу помолимся! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью!
2: Господи, помилуй!
1: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянув,

Во веки веков, аминь. Помилуй меня, Боже, ко попремя человек, весь день борясь тужими, попрашами вразими весь день, яко мнозе борющими с высоты, в день не убоюсь, а ожу, уповаю на тя, а Бозе похвалю словеса мои, на Бога уповах не убоюсь, а что сотворит мне плоть, весь день словит мы в ушах уся, на мя все помышления их на зло, вселятся и скрыют, и пятую мою сохранят, яко же потерпеша душу мою, не часом же отринешь я, гневом люди не зведеши. Боже же, вот мы возвести их Тебе, положилось и слезы мое пред Тобой, яково обетование Твое. Да возвратятся вразимые вспять, вонь жащий день призову Тя. Все познах, яко Бог мой и ты, а Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога уповах не убоюсь, а что сотворить мне человек. Во мне, Боже, молитва, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавилась душа моя от смерти, отче мой от слез, и носим мой от поползновения. Благогожду пред Господем во свете живых.

благодеявшем мне. Послай с небеси спаси мя, дадив поношение попирающее мя. Послай Бог милость свою, истину свою, избави душу мою среди скимнов, поспав смущен, сыновей человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр, вознесись на небеса Божие, по всей земле слава Твоя, сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, ископаша пред лицем им яму и в подошевню, готовое сердце мое, Боже, готовое сердце мое, воспою пою во славе моей, восстане слава моя, восстанем псалтерию гусли, восстану рано, и споемся Тебе в люди, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличится до небес милость Твоя, даже до облак истина Твоя, вознесись на небеса Божие, по всей земле слава Твоя. Аще воистину, по правду глаголите правое, суете сынове человечести, яко в сердце беззаконие делайте на земле, неправду руки ваши сплетают, а отчуждившаяся грешница от лжи, заблудившая от чрева глаголуша лжу, ярость их подобает змеину, яко аспида глухая затыкающая уши свои, и же не услышит глаз обывающих, обываем обываются премудро, Бог сокрушит зубы их, хвостях их, членовная львов сокрушилась Господь, уничижаться, яко водами текущая, напряжит лук свой, до не жизни могут. Яко воскрастаивает ему ца, подёг на них, и не видишь солнца. Прежде же разумейте терния ваш карамна, яко живы, яко в огневе пожрет я. Возвеселится праведник, и да увидит отмщение, руце мой умеет в крови грешника, и речи от человек, аще убоесть под праведнику, убоесть Бог, судя им на земле.

и во веки веков. Аминь. Изними от враг мы, Боже, от восстающих нами, избави мя. Избави мя, делающих беззаконие, от муж крови спаси мя. Яко села виша души мою на подошвами крепции, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправи восстанию в средине моей вещь. И Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, возьми посети все языки, да не ущедришь все делающие беззаконие. Возвратятся на вечер, взял чудо капец, и обыдут град. Все эти отвечают усты своими меч во снах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеявшийся ему, не чужишь все языки. Державу мою к Тебе сохраню, как Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит меня, Бог мой, явит меня на врагах моих, не убий, да никогда забудет закон Твой, расточил силой Твоей, не изведи я защитничем и Господи. Грех уст их, слово устен их, и я Тебе добуд в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине. В гневе кончины не будут веять, так как Бог владычествует, и Яковым концы земли возвратятся на вечер, в зал чудо капец, и выйдут град. Те разойдутся ясти, ащли же не насытятся и поропщут. Аже воспою силу Твою и возрадуйся за утро милости Твоей, яко был и заступник мой, прибежище мое си в день скорби моя. Помощник мой си, Тебе пою, яко Бог заступник мой си, Боже мой, милость моя. Боже, отринул неси, низложил иси нас, разгневался иси, и ущедрил иси нас, стрясл иси земли и смутил иси ее. Исцели сокрушение, яко подвижися, показал иси людям Твоим жестокая, напоил иси нас вином умиления, дал иси боящимся Тебе знамение, ежу убежать от лица лука, яко да избавиться возлюбленней Твоей, спаси десницу Твою, услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуйся, разделюйся к Ему, ее доль же лишь размерю. Мой из Галады, мой из Манасея, Ефрем, крепость главы моя, Иуда, царь мой, Мавка, но попование моего, на Идуме, простру сапог мой, мне и на племеннице покорившися, кто ведет мне во град ограждения, или кто наставит меня до Идуме, не Ты ли, Боже, отреновы нас, и не издыши, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и суетное в спасении человеческом. О Боже, сотворим силу и то уничижится стужающее нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитвы моей, от конец земли к Тебе воззвах, некогда он и сердце мое, на камень вознесл меси, наставил меси, яко было еще упование мое, стол крепости от лица вражия, вселюсь в вселение Твоим вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышалась и молитвы моя, далась и достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царю приложивши, лето года не рода и рода, пребудет век пред Богом, милость истинного, кто взыщет, так о воспоимени Твоему вовеки, воздать имя.

Сно и во веки веков. Аминь. Не Богу ль повинется душа моя, того бы спасение мое, ибо Той Бог мой спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все его якости непреклонения и оплоту изреновену, обаче, сына мою, совещаша отринуте эти коши в жажде, усты своим благословляху и сердцем своим кляняху, обаче, Богове, повинися душе моя, яко того терпение мое, ибо Той Бог мой, спас мой, заступник мой, не приселюся. О Боже, спасение мое, слава моя, Бог помощи моя, и упование мое на Бога. Уповайте на Него весом людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. Обаче, суетни сынами человечестей, лживи сынами человечестей, в мир лих еже неправдывайте, те суете вкупе. Не уповайте на неправду и на восхищение желайте, богатство ощутите чет, не прилагайте сердца. Единое глагола Бог, двое сия слышах, за недержава Божия, Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому ж да по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю вожада Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, в земле пусть и непроходней, безводней. Так во свете мне векся Тебе, веки, силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, так и благословлю Тебя в животе моим, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко от ука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалю Тя уста моя, а ще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был иси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся. Прильпе, душа моя, по Тебе меня же преодесница Твоя, те же вкупе скаша души мои внют преисподняя земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградишь со уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, о страха вражись мне душу мою. Покрый мя отцом и лукавнущих от множества делающих неправду. Иже застреша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайних непорочно, не запуск состреляет и гонью бояться. Утвердиши себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть, реша, кто узрит их, испытавши беззаконие, исчезавши испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог. Стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языца их, смутишися всевидящий их, и убоясь всех человек, и возвестиша дела Божия, и творение го разумеша, возвеселится праведника Господи, уповает на Него, и похвалится всеправие сердце. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами.

Отче, помышляй

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Действуй с нами, творяй чудеса, едини Царю! Распятие волю претерпел, еси яко щедр, и смерть смертью умертвив, оживотворил еси нас.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Во Христове восстании люди, днесь ликуем верно, пленен быстя, юзники я же содержаше, отдаде с отчанием поющее величие Божие.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Силою божественной иногда расслабленного словом Твоим Христе стегнувой, и повелева Ему одр взяти, многим временем немоштвующую люти душу мою исцели.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, в купель иногда овчий ангел схождаше, и единого исцеливаше на всякое лето. Крещением же божественным ныне очищает бесчисленное множество Христос.
0: Преподобнее отче Феодоре, моли Бога о нас. Бога сияно тебя звезду мысленное солнце, тверди премудре церковне показа. Лучи чудес испущающие всегда, и страстей мглу потребляющая.
1: Преподобнее отче Феодоре, моли Бога о нас, от матерних тя ложесн творец преподобнее, якоже Иеремию, первия освящ, содела сосуд, духа благопотребен, духи отгонящие лукавые, отче Феодоре.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, потом воздержание пламя страстей погасилось, и от дождения молитв струи чудес источилось, болезни, рожения, преподобни, погашающие яви Феодоре.
1: И ныне пресной во веки веков, аминь, невозделанный грозда Твоя, утробы просвятия, Дева Мати, сладость источая оставление и веселье бессмертно чистое от пьянства лютых

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, зря Тебе иногда солнце, на древе висяще слове свет скры, и трясашеся земля вся, мертвая восташа, мертву бышу Тебе всесильнее.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с душею пришедшу Тебе во утробу земли, души я же стяжа ад, издаваше с отчаянием, вопиющая державе Твоей бесть благодарную, единя Господи.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, в летих многих немощствующе люте душ мой приблагесели, як уже расслабленного прежде, якуда последую Твоим стезям, я же показалась и любящим тем.
1: Преподобный отче Феодоре, моли Бога о нас, яко чудно житие Твое богомудрие, яко страшно чудеса, яко высоко Твое еже к Богу и присвоение, и мановение, и неуклонно восхождение, всеславне Феодоре.
0: Преподобный отче Феодоре, моли Бога о нас, стремление страстей, возразилось и приблажение болезненными отданий, и демонов лукавы потребилось и ловление, Пресвятаго Духа крепостью Феодоре.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, иже к честней притекающей рации Твоей от сия почерпаем исцеление сокровища, и чудес пучины, и дар независный, поющий Тя, Феодоре.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Законие сестра Тебе, Дева, обновляется, рождаешь вы паче сестра, Содетелю, паче Слова, Владыку, Его же прилежно молись спасти.

Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга.

0: яко на огненную колесницу добродетельный богоносец вошед, воссеклыся на небесное жилище, яко ангел человеке пожилыся, и яко человек со ангела окрест ликовствующе, сего ради показался еси, чудес божественное приятелище Феодоре преподобнее.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от Бога те заименит дар, дан быв человеком на избавление болезни многих, велико и ужасно сотворил еси чудеса, язю всякую и недуг исцеляя, и демонов полки отгоняя словом, тем же и достойно Христову церковь и паству, единожитель апостолов, был еси святителю Феодоре. Моли Христа Бога грехопоставление даровать, и чтущим любовью святую память Твою.
0: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Глагол расслабленного токмо стегну, яко всемирное слово едино, нас ради на земле явшегося за благоутробие, тем же удар нося мимо хождаше, аще книжница зрети содеянное нетерпяху, злоба содержиме завистью, души расслабляющие.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Еврейский собор завесью расставаем, на древе распяться, Господи, и разорив осуждение смерти, яко силен восстал еси, мир собою совоздвигнув.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с мира жены, что неистощимые мира ищете, восстал есть мироносицем речей, сидя в белых ризах, поднебесную исполнив мысленного благоухания.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, раби нося образа многое благотрубие, хотя пришел еси и здраво показал еси, во многих летях лежащего слове повелел и одар взять им.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангелу Богосподень, на всякое лето схождая, воду в купели возмущаше, совершая здраво единого точия, Христос же множество бесчисленное божественным крещением спасает.
0: И подобнее отче Феодоре, моли Бога о нас, поток сей яви исполнен вод божественных, дарование Духа напояши всю церковь, отче Феодоре.
1: Неподобнее, отче Феодоре, моли Бога о нас, удавил еси врага жилами болезни твоих приблажения, и того потребилось лукавое воинство молитв твоих мечем, Феодоре.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, поучайся в законе Божьем, происходящих воздержание божественное древо возросил еси, благоплодие, деяния добродетельных принося Феодоре.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Блаженно от родов всех показалось еси Христа росше, блаженно содевающего тому работающее, Дева Мати Чистая Владычице.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вознесися на древе крестнем, и совознеси мир весь, и быв мертвый Боже, от века мертвый возвязаешь.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, воскресе, яко же речи Христос, истощивый вся адово царствие, и являясь апостолом, радость подавая вечную.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, белообразен веден бысь же, женам блистаяся ангел, не к тому плачете жень ваша воста, сущие во гробех мертвы оживившая.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, расслабленного яко воздвиглась и Христе, расслабленную мою душу преступлениями о здравии, и шествовать мне Твоя правая стези с поспешествуй.
0: И подобнее отче Феодоре, моли Бога о нас, не усыпающий свящу Тя и свечник, не угасаешь свет безлетный показа, мраком держимы страстей Феодоре, очернение многих грехов.
1: Преподобный отче Феодоре, моли Бога о нас, добре на стезю Тя наставляющая мученика Георгия от младых ногтей имел еси, и сему уподобился еси всяким усердием, и ко Господу отче преподобнее любовью.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, непорочно воздержание, терпение несосудно, веру и надежду смирение, любовь же и стояние, милость и паче человека, тем же премногою благодать обрелась и от Бога.
1: И ныне пресная во веки веков, аминь, кропление милости Твоей, я напой пречистой, истаившую мою мысль пламенем греха, и угасший сердце моего возжди светильник.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вознесися волю на древо, положился и сияко мертво гробе, и сущий в аде мертвая вся вкупе оживи в Христе, воскресилась и божественную силою.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ад сред Тя щедре доли, огорчися, связанный, отдавая сочанием, Твое страшное поющее, спаси воскресенье, во властях немолчные.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, божественные ученицы, видевшие жизнь всех из гроба восставших Христа, любовью многой, нравом правым, и весельем душевно поклоняхуся.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, древле на одре болезненном, в летях мнозих слежай, Твоим Христе повелением исцелев, славит воспевая благоутробие Твое жизнодателю.
0: И подобнее, отче Феодоре, моли Бога о нас, печаль земных отряслися и все истощилися желание ко владыце, наслаждайся го добротами, иссякающим оттуда очи светлосьми.
1: Преподобнее отче Феодоре, моли Бога о нас, растопилась им раз греховный, студенью напояем, стоя посреди ветренника, яко бесплотен отче, при логе претерпелась и воздушное, божественную согреваем благодатью.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, рад от Твоей священия приступающие, благовония божественного разума исполняемся святителю, смрады избавляющейся страстей, любовь Тебя чтущий чудотворчий отче преподобнее.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, страстями от треволнения смущает, глубина отчаяния обуревает мое сердце, кормчая роши Христа.

Боги, Боги, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми

0: Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люти расслаблену, воздвигни божественным Твоим предстательством, яко же расслабленного воздвиглися древле, да зовуте спасаем, щедрой славы Христе державе Твоей.
1: Руки Твои, о горстве, содержай концы, Иисусе Боже, Отцу собезначальный, Духу Святому совладычествуй всеми, плотью явился еси, недуги исцеляй, страсти отгнал еси, слепцы просветил еси, расслабленного Словом Божественным Ты восставил еси, всему напрасно ходите, повелев, и сего носивший одр на раму взяти, тем же,

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, просерта Тя на кресте, яко зряше, свет скры солнце, не могущее мира висветите, Тебе волю зашедшую всех царю, на просвещение всех языков.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, воскресли си, истощивы гробы и пленивый ад, силою всесильную, тем же поем честную Твое Христе и божественное восстание.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко мертвы, что живаго ищете, восстанесь во гробе, мироносицем опияши древле, блистайся зраком божественный ангел.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слежаща и в летях мнозих расслабленного словом исцеливый вопиял еси, возьми одр Твой и ходи, поя величия Божия.
0: И подобни очи Феодоре, моли Бога нас, яко неложен святитель жертву бескровную принесся духом, и страстей умершления в жертву благовонную приблажение, Тебе, владыце, принесся верою.
1: Преподобный отче Феодоре, моли Бога о нас, огонь сластей и воздержания потом погасил еси, и без дождя и земли уставил еси туч пролиянием чудотворче, яко же Илия небеса затворена молитвами Твоими отверзая.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, освящься от младенства молитвенную доблестью, неплодно сотворились утробы многочадные, слепым подал еси прозрение хромы благо. Течение, Феодоре, треблажение.
1: И ныне пресный во веки веков, аминь, доброту яковлю тя, Бог избра, и в тя вселися, и тя соблюде по Рождестве Деву.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, завеса раздрася, распеншусь Тебе, спаси наш. И отдаваша мертвые, я же пожре смерть, и ад обнажися, Тебе зря в преисподних земли бывша.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, где Твое жало есть смерти, где Твоя оде, ныне победа. Воскресшу царю, умертвился еси и погибл, не к тому царствуешь, крепкий бы взят, я же имел еси связанный я.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, цитите скоро, возвестите апостолам воскресенье, мироносицам являйся, юноша вещаше, воскресе, владыка, и с ним иже от века мертвый.

0: Сей же повелевает ему взять и тщательно одр и право ступать.
1: И подобнец отче Феодоре, моли Бога о нас, на камень терпенья утверди твое восхождение душевное, не победился еси прилоги сопротивными, не поколебался еси навета вражьими, но к высоте божественной воссеклыси, о иже вере чтущих тя моля.
0: Преподобный отче Феодоре, моли Бога о нас, струя происходит от раки твоей, исцеление всяких, и омывает скверны страстей, и гноение людах очищает, и верных напояет, Феодоре, всех сердца любовью чтущих тя.
1: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, даров божественных те знамениты таиния Христов, постников, доброты, священников, красота, чудес, источник, честная мироположница духа, ныне да восхвалится Феодор Великий.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Иисусе, на древе возвышаем. Совознеслась нас и положився волею во гробе. Из гробов мир Ты воскресился, вся поющая державу Твою непостижимую и силу Твою непобедимую.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, краснейший от гроба воссиял, еси, яко жених от чертога, краснейший слове, и разрушилась ада мрачная, и юзники извел, еси, согласно зовущие, слава славе Твоей, слава Иисусе Боже, восстанию Твоему.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, воздыхание же и слезы носяща, с мира в отчаяние, все святый гроб достигоша жены, и Христову учими, бяху верую славному восстанию, еже празднуем в радости душевной веселящейся.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, обследовавши здравие тела по велению Твоему Христе, и видя

0: Огни очи Феодоре, моли Бога о нас, яко утро, яко день светил, твой праздник явися, посвящаешь наши сердца, верно восхваляешь честные болезни твоя, очи Феодоре.
1: Преподобный очи Феодоре, моли Бога о нас, собесенник ангелов, апостолов, страдальцев, преподобных и праведников, быв отчи и святителей, на небесех о нас Христа молишь и присну.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, день спасения, праздник веселья явися, сицемся верни, очистивши души, святитель созывает нас, Феодор.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Страшно Твое Рождество, Богородица, Мати Христова. Тем же Тя ублажаем чисто и прославляем честно, родами родов во веки. Аминь.

Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг.

0: Все, хотя хвалят все силы небесные, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Христа человека любится, священный Господь, овчи купили, еже исцелите недуги, обрети же человека, слежащего многими леты, и к нему возопи, возьми одр и иди на пути правые.
2: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христа человека любится, всещедрый Господь, овчи купили, еже исцелите недуги, обрети же человека, слежащего многими леты, и к нему возопи, возьми одры, иди на пути правые.
0: Молите Господа с небес, тебе подобает весь Богу. Молите Господа с небес, молите Его Вышних, тебе подобает весь Богу. Молите Его все ангели Его, молите Его все силы Его, тебе подобает весь Богу. Молите Его солнце и луна, молите Его все звезды и свет. Молите Его небеса, небес и вода, я же превыше небесного спадения Господне. Я хочу речи выше, по фамилии создавшийся, поставил я веки век век.

0: за царе свое, да восхвалят имя его в лицах, те пани псалцы да поют ему, яко благоволит Господь людям своих и вознесет ход его спасения, восхвалится преподобнее во славе, возрадуется на ложах своих, возношение Божие в ротаниях и мечево и на острых руках им, сотворить он мщение во языцах, увлечение в людях, связать у царей путы и славы мучными оковы железными, сотворите и суд написан, слава сия будет всем преподобным и Бог, хвалите Бога во святых и Бог, хвалите Его в утверждении силы и Бог, хвалите Его на силах и Бог, хвалите Его во множестве величества и Бог.
1: Поведаша вся чудеса стражия Твои, Господи, на собор суеты исполним вздою десницу их, скрыти мняше воскресение Твое, еже мир славит, помилуй нас.
0: Хвалите Его во власти Твоем, хвалите Его в псалтире и после.
1: Поведаша вся чудеса стражия Твои, Господи, на собор суеты исполним вздою десницу их, скрыти мняше воскресение Твое, еже мир славит, помилуй нас.
0: Хвалите Его в тихане, рице, хвалите Его во трудах и ожидании.
1: Рассеянный мой ум собери, Господи, и оледеневшее сердце мое очисти, яко Петру дай мне покаяние, яко мытарю воздыхание, и яко

0: воскимали громогласно, хвалите, воскимали восклицание, всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Царей и мучителей, и страх отринувших Христовы воини, и благодерзновенно и мужески Того исповедавши все Господа Бога и Царя нашего, и молятся непрестанно о душах наших.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Господи, расслабленного не купель исцели, но Твое слово обнови, и ниже многолетний запять ему недуг, яко гласа Твоего скорейшее действо показася, и неудобоносимую тяжесть отвержи, и бремя одра понесе, во свидетельство множества щедрот Твоих, слава Тебе.
0: Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышне Богу, и на земле мир человеца благоволение. Хвалимся, благословимся, кланяемся и славословимся, благодарим Тебе, великие ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сын,

Святый сидит Господь Иисус Христос, слава Богу Отца и на всякий благословлю Тебе во имя Твое во веки века. Господи, прибежище милости нам, вот и вот. Азри, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, я бы согрешил к Тебе. Господи, к Тебе прибегом, научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Яко Тебе из ночи живота в свете Твоим узрим свет, побави милость Твою ведущим Тебя. Сподоби, Господи, в действии без греха сохранитесь и нам. Благословенности, Господи, Боже,

и покаяние скончать и у Господа просим. Христианские окончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянуть.

Царство Твое, царство и силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и

0: Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву сущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву сущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву и сущему гробе живот даровал. Приди и поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся, преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои в наши Господи, разумей звания мои, возьми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, и как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыша глаз мой, за утро предстану Тебе и узришь имя, яко Бог не хотя беззаконие Ты си, не переселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконница пред очима Твоима, возненавиделась и вся делающая беззаконие, погибишь и вся глаголющая лжу, мужа крови льстива гнушается, Господь, аж же множество милости Твоя, внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему, страсти Твоим, Господи, настами правды Твоей, враг мой, храде исправи, пред Тобой путь мой, я конец во всех их истины, сердце их суетно, гроб отверст, гортань их, языки вся мельчаху, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестий их изрения я, яко пригорчишь Тебя, Господи, и да возселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволения, венчалось и нас, Господи, прибежище было си нам в роды род, прежде даже грам не будете создать сесть земле и вселение от века и до века Ты си, не отрыть человека во смирение, и рекли си, обратитесь, о сынове человечестве, яко тысячи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, в уничижениях лета будут, утро, которого мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и иснет, яко исчезохом гневом Твоим, и яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, как поучено поучахуся, дни и лет наш, в них же 70 лет, а ще же всех 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кротостно и накажемся, то весь держава гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою, так и скажи мне коварное сердце в мудрости, обратися, Господи, доколе, и молен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни меня же смирил, нынеси, лето видяхом, дня же видяхом зла, и призри на рабы Твои, на дела Твоя, и на стави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, в пути непорочный, когда приедешь и ко мне, прихождах не злобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моего вещь законопреступную, творящий преступление возненавидях, не припи мне сердце строптиво, клоняющегося от меня лукавого не познах, клеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и седым сердцем сим не одях, отче мой, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочной, семьи служаши, не живяши посреди дома моего, творяя гордыню, благоволя неправедно, не исправляши пред очима моима, во утро избивався грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, да веселятся небесно, да радуется земная, яко сотвори держава мышцы свою, Господь, поправь смертью смерть первенец, мертвый бысть, из чрева ада избави нас, и подади мир и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Познан был от пелен освящен, и явился благодати исполнен, чудесы мир озарилось, и демонов множество отгналось, и священнодетелю Феодоре, тем же о нас молися, Господи, и ныне присно веки веков, аминь. Что Тебе наречем благодатно, небо, яко воселось солнце правды, рака просеблаясь и цвет нетления, дева, яко прибылась нетленно, чисту Матерь, яка имела и Сына святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись спастися душам нашим, стопы мы направи по словесию Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие, избавь от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое прости на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый пости и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Отче наш, и же си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое Царство и силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люти расслаблено, воздвигни божественным Твоим предстательством, яко же и расслабленного воздвиглась и древле, да зовут и спасаем, щедрый слава Христе, державе Твоей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый славный Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, иже праведное, любя, грешное, милое, иже вся завек ко спасению, обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими нашу в счастье молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу осветите леса, очисти помышления, справи мысли, очисти, избави нас от всякой скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум, неприступная Твоя слава, яко благословенный все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Честнейший херувим, славнейший, без сравнения серафим, без исцеления богослова родшего, сущий Богородица Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуй ны. Христе, свете истины, просвещая, освещая всякого человека, грядущего в мир, да знаменуется на нас свет лица Твоего, да в нем узрит свет неприступный, и исправит стопы наших деланию заповеди Твоих, молитвами пречистая Твоя Матери и всех Твоих святых. Аминь.

0: Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобному Федора Сикиота, епископа Анастасия Пульского, его же и память ныне совершая, святых праведных Богоотец Иоаким и Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Христос воскресе!
1: Аминь!

0: епископов, всех рабов Божиих, святейших патриархов православных, Филарета и Асафа, Иосифа, Никона и Асафа, Петерима и Акима, Адриана, Сергия, Алексея, Пимена, Алексея, новопредставленный Илии, митрополитов Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая, Мануэла, Иосифа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серафима, Петерима, Симона, Варнава, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископов Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископов Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Ерофея, Дельминота, Лосима, Феофилаха, священных архимандритов, Иеронима, Кирилла, спасивших братья святые обители сия, архимандритов, Захария, Серапиона, Илариона, Серафима, Иосиев, Павел, Паисия, Пантелеима, Михаил, Никон, Рафаил, архимандритов, Маврики, Дремидоты, Асав, Филадельф, Антония, Пантелеимона, Дионисия, Алипия, Федорина, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Стефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Лисая, Матфея, Андрея, Федора, Виталия, Арсеньева, Филарета, Новом, Адриана, Лаврентия, Илиана, Германа, Александра, Никита, Илии, Скигуминов, Алексея, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гаврила, Силкиева, Пафнутида, Москина, Игуминов, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Макарина, Фанайла, Стефана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Ленарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Космы, Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорита, Иеросхимонахов, Гаврила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонахов, Савва, Гаврила, Назария, Кипиана, Антиоха, Павла, Полина, Арефа, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Илария, Савва, Варнава, Ксенофонта, Ферапонта, Якова, Сесоя, Мартиниана, Никанора, Макарина, Фанала, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савва, Зимона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Федора, Харлампия, Варнава, Пимена, Иона, Скира, Диаконов, Варнава, Сергия, Архидиаконов, Бориса, Романа, Еминали, Иродиаконов, Данила, Пахоя, Викентия, Никона, Сафрония, Алексея, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкрати, Протодиаконов, Григория, Федора, Никонов, Илии, Георгия, Сиона, Симона, Симеона, Монахов, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Мурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраама, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеимона, Иссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников, Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, и всех православных христиан, и уже проститесь им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Я буду Господь Бог, ученик души, и те же праведные упокаяются.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Все Божие Царство Небесное, оставление грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога.

0: ныне нами поминаемо, вождей и воинов на поле брани, за веру и Отечество наше, живот свой положивших, всех православных христиан, Христе Боже наше, Тебе славу воссылаю, с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всех вольных апостолов, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся, раб своих, вселенных правильных учеников, в недрях Авраама покоит и с праведными причтен, и нас